0: άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των
1: Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный си Владыка, разуми меня оправданием Твоим. Благословенный си Святый, просвети меня оправданием Твоим. Господи, милость Твоя вовек, дел рук уже и не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
0: Πληρώσουμε την εσπερινή λέξη ημών του Κυρίου.
2: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημών.

велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мною истви. Тебе единому согреших лукам, сотворих, якуда оправдишься во славе всех Твоих, и победишь их негда судить идти. Все был беззаконник зачат, есть мир в гресе ходимя матери. Все был истину возлюбили, все безвестные тайны, при мудрости Твоей любимые си. Помоешь меня и сок, и очищуся, помоешь меня и паче снегу уберусь. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, и отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и честивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Божьих, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, с неба и отверзишь, и уста моя возвести от хвалу Твою, я плаще бы восхотел, и все жертвы дал Богу, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сионом, и созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возожат на вратах и тельцы.

0: еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Отишу эстин и Василия, те вина миссия и докса, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ,